Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет процент молодежи, которая не работает, не учится и не осваивает профессию. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «не учеба, не работы». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние два года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин, мужчины 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу, 17,1% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%. По прогнозам синоптиков, в начале июня в Латвию прибудет теплая воздушная масса, и температура воздуха на большей части территории страны поднимется выше плюс 20 градусов. Однако на побережье ожидается несколько более низкая температура. В первый день июня местами ожидаются небольшие дожди, а позже на более обширной территории будут наблюдаться дождевые облака, местами возможны грозы. В дневные часы, когда небо прояснится, уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким. В понедельник местами облачно, с небольшим дождем. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Во вторник с полудня в западных и центральных регионах пройдут дожди, а в среду ночью местами ожидаются осадки, в то время как днем дожди распространятся на более обширную территорию, местами возможны и грозы. При слабом ветре ночью местами образуется туман, ночи станут теплее, преимущественно плюс 8, плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20, плюс 24 градусов, но на Курзамском побережье будет немного прохладнее. Температура воздуха до плюс 15, плюс 20 градусов. Теплая летняя погода сохранится и во второй половине недели. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, однако влияние обширного циклона усилится, поэтому дни будут дождливыми. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Пятница, 29 мая, последний рабочий день недели, ну, когда мысли уже, конечно, слегка, у кого и не слегка, смотрят в сторону выходных. Самое время немного поговорить об истории, она, в отличие от нас, никуда не торопится.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 29 мая 1453 года пал Константинополь. После двух месяцев осады войска османского султана Мехмеда II вошли в город, который 1500 лет был столицей сначала Римской, а потом Византийской империи. Последний византийский император Константин XI погиб в бою. Не бежал, не сдался, а именно погиб, как рядовой воин. Город переименовали в Стамбул, началась совершенно другая эпоха. Конец Византии принято считать концом Средневековья, по крайней мере, так пишут учебники. В Турции этот день до сих пор отмечают как государственный праздник. История, как обычно, зависит от того, с чьей колокольни смотреть. Ровно 500 лет спустя, в 1953-м, 29 мая, новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенсинг Норгей первыми в истории взошли на Эверест, высшую точку планеты, 8849 метров над уровнем моря. До них многие пытались, несколько экспедиций погибли. Хиллари потом рассказывал, что на вершине они пробыли всего 15 минут. Сфотографировались, зарыли в снег несколько угощений для богов и вниз. Никакой романтики, только холод, усталость и ощущение, что сделано что-то невозможное. Оба стали легендами при жизни. В 1900 году американская компания Otis зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого движущуюся лестницу показали на парижской выставке, и публика была в восторге. Лестница, которая едет сама, это, знаете ли, по тем временам почти магия. Сейчас без эскалатора немыслимо ни одно метро, ни один торговый центр. Мы на них стоим, иногда идем, часто раздражаемся на тех, кто стоит не с той стороны. 126 лет, а эскалаторный этикет так и не устоялся окончательно. Кто родился в этот день? Джон Фицджеральд Кеннеди в 1917-м. 35-й президент США. Самый молодой, избранный на этот пост. Первый католик в Белом доме. Был президентом с 61 по 63 год. Берлинская стена, Карибский кризис, начало космической гонки, первые шаги в сторону гражданских прав. Убит в Далласе в ноябре 63-го в 46 лет. Его президентство длилось 1036 дней. Легенда во многом сложилась именно потому, что оборвалась так рано, не успел разочаровать. Дэнни Элфман сегодня отмечает 73 года. Американский композитор, которого вы наверняка слышали, даже если не знаете его имени. Он написал музыку к большинству фильмов Тима Бертона. «Битлджус», «Бэтмен», «Эдвард Руки-ножницы», «Кошмар перед Рождеством», а еще заставку к сериалу «Симпсоны». 51 год исполняется Мел Би, Мелани Браун, она же «Scary Spice» из «Spice Girls». Группа, продавшая больше 85 миллионов записей, и это еще до эпохи стриминга. Мел Би была, пожалуй, самой энергичной из пятерки. Голос, напор, сценическое присутствие. После распада группы сольная карьера, телевидение и несколько очень честных интервью о том, как непросто было за кулисами всего этого блеска. Вот такая у нас сегодня пятница. Всем хороших выходных.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
1: Визионетте. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионетте!
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетшусервис.лв.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Сейчас на радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разберут статью английского издания «Independent» и обсудят негативное влияние социальных сетей на современную культуру приготовления пищи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, когда мы листаем ленту и видим эти кулинарные видео, ну, возникает ощущение какой-то магии. Камера висит сверху, чьи-то руки там с невероятной скоростью нарезают овощи. Все так шипит, шкварчит, а потом бац, идеальный кадр, где просто бесконечно тянется расплавленный сыр.
3: О да, этот знаменитый сырный кадр.
2: Именно. И ведь никаких, ну, нормальных текстовых инструкций нет, только призывы ставить лайки. Итак, давайте разберем это. Сегодня мы детально обсудим интереснейший материал из The Independent, чтобы понять, почему эти визуально безупречные видео часто оборачиваются на кухне полным провалом, ну и заодно найти реально работающую альтернативу.
3: Что здесь действительно захватывает, так это сама первопричина. Ведь алгоритмы платформ вознаграждают вообще не вкус еды, они вознаграждают исключительно зрелищность.
2: То есть важна только картинка?
3: Абсолютно. И из-за этого создается такой, знаешь, бесконечный цикл клонирования контента. Если какой-то, ну, сумасшедший трюк с едой собирает миллионы просмотров, его тут же начинают копировать все подряд. Рецепты буквально конструируются ради кликов, а не для того, чтобы кто-то реально это готовил.
2: Но раз система требует только зрелищной картинки, логично, что сама еда неизбежно страдает. В статье как раз упоминается Джон Грегори Смит, это известный кулинарный писатель.
3: Да, у него, кажется, больше миллиона подписчиков.
2: Ага, то есть индустрию он знает от и до. И он прямо заявляет, что большинство этих вирусных рецептов, они, ну, просто отвратительны на вкус.
3: Звучит жестко, но я бы сказал, что это чистая правда.
2: Ну вот смотри, он приводит пример того самого вирусного чизкейка из соцсетей, который на деле оказывается просто замороженным йогуртом с каким-то размокшим печеньем. Или этот «диетический» в кавычках сэндвич из арбуза.
3: Ой, арбузный сэндвич — это вообще отдельная боль.
2: Да, да. Это же прям как масс-маркет одежды, знаешь, такая быстрая мода. На манекене, в магазине, при идеальном свете выглядит просто супер. А в реальной жизни надеваешь, и вещь расползается по швам.
1: Мы продолжим эту интереснейшую тему буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyer. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью на сайте BBC, которая раскрывает тесную связь между сильной реакцией на холод и предрасположенностью к мигреням.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Но меня вот не отпускает один момент. Почему реакция у всех настолько разная?
6: В смысле?
5: Ну, кто-то может есть лед килограммами без последствий, а кто-то страдает от одного крошечного кусочка мороженого. Устройство нерва-то у всех примерно одинаковое.
6: А вот тут в игру вступает генетика. Исследователи выяснили, что чувствительность нервной системы передается по наследству. И что еще важнее, она напрямую связана с мигренью.
5: Подождите, с мигренью?
6: Да. Данные еще из 70-х годов показывают, что 93% людей с мигренями регулярно испытывают вот эту холодовую боль.
5: Ого! 93%. А у тех, кто мигренями не страдает?
6: У них этот показатель всего 33%.
5: То есть получается, что реакция на обычное мороженое может служить своеобразным диагностическим инструментом.
6: Совершенно верно. Собственно, поэтому ученые с 60-х годов намеренно вызывали у добровольцев эту боль с помощью сладкого льда.
5: Чтобы изучать мигрень в лаборатории.
6: Да. Потому что настоящую мигрень очень трудно предсказать и зафиксировать на МРТ. А мороженое создавало идеальную, совершенно безопасную модель приступа, которую можно было включить по требованию.
5: Невероятно. И тут мы возвращаемся к нитроглицерину, о котором я упомянула в самом начале.
6: Да-да. Сегодня для тестирования новых лекарств от мигрени используют более мощные средства. И инъекция нитроглицерина – одно из них.
5: Потому что он вызывает мощное и быстрое расширение сосудов. То есть делает ровно то же самое, что и мороженое, просто гораздо надежнее.
7: Этически важно, потому что проблема масштабная. Мигрень поражает каждую шестую женщину, каждого десятого мужчину и каждого одиннадцатого ребенка.
5: Это огромные цифры. И ведь в статье говорится, что больше половины людей с мигренью даже не обращаются к врачам.
7: К сожалению, да. Хотя эффективное лечение сегодня существует. И вот почему так важно прислушиваться к своему телу.
5: Выходит, то, что все привыкли считать просто досадной помехой при поедании десерта, на деле индикатор скрытой чувствительности нервной системы – это сигнал о здоровье, на который действительно стоит обратить внимание.
7: Точно. Организм всегда оставляет подсказки. Нужно только уметь их считывать.
5: И это оставляет нас с очень интересной мыслью. Если человеческий организм можно так легко обмануть холодной пищей, заставив его раскрыть скрытые неврологические предрасположенности, вроде мигрени, заставив его показать свои секреты.
7: Угу.
5: Какие еще совершенно безобидные повседневные реакции могут скрывать в себе ключи к пониманию того, как на самом деле запрограммирован наш мозг? Над этим определенно стоит подумать.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Всем доброе утро. Пятница, 29 мая. День, когда люди уже морально одной ногой на выходных, ну а второй еще пытаются сделать серьезный вид на работе. Звезды сегодня это прекрасно понимают, поэтому атмосфера дня легкая, местами абсурдная, но вполне дружелюбная. Главное не пытаться воспринимать все слишком серьезно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно немного снизить скорость. Не каждая задача требует режима «срочно спасаем человечество». Иногда достаточно просто спокойно допить кофе и пересчитать сообщение еще раз. Тельцы. Пятница отлично подходит для приятных решений. Правда, есть риск внезапно убедить себя, что десерт после обеда – это практически духовная практика. И спорить со звездами тут сложно. Близнецы. День обещает массу разговоров и неожиданных новостей. Причем одна случайная беседа может внезапно привести к интересной идее или приглашению. Так что не прячьтесь сегодня от людей слишком активно. Раки. Сегодня важно не зацикливаться на мелких неудачах. Если что-то пошло не по плану, скорее всего, через пару часов это станет уже смешной историей, а не трагедией сезона. Львы. Хороший день для внимания к себе. И речь сейчас не про пафос, а про нормальную человеческую радость. Вкусно поесть, красиво одеться или, наконец, перестать отвечать всем моментально. Девы. Пятница подкинет немного хаоса. Кто-то опоздает, техника зависнет, планы слегка поплывут. Но именно сегодня лучше всего работает принцип. Ну и ладно, разберемся по дороге. Весы. Отличный день для встреч, прогулок, легких разговоров. Есть шанс неожиданно услышать именно ту фразу, которая поднимет настроение на весь вечер. Скорпионы. Сегодня полезно не искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда человек действительно просто поставил точку в сообщении, без тайного подтекста и психологической войны. Стрельцы. День располагает к спонтанности. Возможны внезапные планы, неожиданные предложения и резкое желание куда-нибудь выбраться. Пятница все-таки. Козероги. Сегодня особенно приятно будет закрыть старое дело или, наконец, вычеркнуть что-то из списка задач. Это чувство в конце недели почти лучше выходного. Водолеи. Пятница может принести неожиданную идею или знакомство. Причем сначала все это покажется слегка странным, но позже окажется очень даже перспективным. Рыбы. Хороший день, чтобы не перегружать себя лишними мыслями. Иногда лучший план на вечер – это отсутствие сложного плана вообще. Вот такая у нас эта пятница. Чуть суматошная, местами смешная, но с очень хорошими шансами на приятный финал недели. Это радио «Мелодия». Хорошего дня, легкого настроения. И пусть впереди будут только хорошие выходные.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на радио «Мелодия». «Улицы мира» на радио «Мелодия».
5: «Ла Латина». Мадридский квартал «Ла Латина» считается самым старым районом испанской столицы, ее историческим центром. В средние века эта местность была отгорожена крепостными стенами и представляла собой весь город, который впоследствии разросся далеко за пределы стен и рвов. Округ был назван в честь одной из самых выдающихся испанских женщин средневековья Беатрисы Галиндо, носившей прозвище «Ла Латина» из-за своих глубоких познаний в латинском языке. Она была университетским профессором, обучала детей королевы Изабеллы Кастильской, а также основала в Мадриде госпиталь Святого Креста. До сих пор в квартале «Ла Латина» сохранилась типичная средневековая планировка с узкими улочками, небольшими домиками и широкими площадями. Ежедневно в этот округ приезжают сотни тысяч туристов. Причем привлекают их не только исторические памятники, которых в «Ла Латине» немало, а по большей части тапас-бары и рестораны, которыми на весь мир славится этот район. Центром гастрономического путешествия гурманы считают улицы Кава Баха и Кайе де Нунсио, где расположен один из самых известных мадридских ресторанов – Каса Пако. Для любителей ночных увеселений здесь круглосуточно открыто огромное количество баров и клубов. Хорошо знают этот округ и заядлые театралы. Именно здесь расположен знаменитый испанский театр «Ла Латина». Кроме того, именно в этом округе находится крупнейший мадридский рынок «Эль Растро», одна из главных неархитектурных достопримечательностей испанской столицы.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство обсудит влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. На первом рабочем заседании нового кабинета министров во вторник 2 июня будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии, свидетельствует повестка дня заседания правительства. Министерство экономики подготовило для рассмотрения в правительстве доклад о влиянии обострения ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии, сценарии и направление действий, который будет рассматриваться на закрытой части заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влияние на народное хозяйство Латвии. В повестку дня заседания включено рассмотрение доклада Министерства экономики о реализации закона о поддержке деятельности стартапов и доклада Министерства благосостояния о волонтерской работе в Латвии. Центральная избирательная комиссия разработала поправки к закону о выборах в Думу самоуправления, цель которых – способствовать активности избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к проведению выборов. Одно из самых существенных изменений касается сокращения срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. Как поясняет Центральная избирательная комиссия, действующие нормы приводят к ситуациям, когда избиратели не могут проголосовать в том самоуправлении, где они фактически проживают, а также не соответствуют современным привычкам мобильности населения. В то же время, как указывает комиссия, эти изменения позволят обеспечить более актуальный учет избирателей и потенциально повысят интерес населения к участию в выборах. Поправки также предусматривают согласование различных сроков с порядком выборов в Сейм и Европейский парламент, в том числе устанавливая, что избиратели смогут подавать заявки на голосование по почте за 35 дней до выборов. Также планируется уточнить порядок подачи кандидатских списков. Их можно будет подавать со 135 по 120 день до выборов. Эти изменения предоставят избирателям больше времени для ознакомления с кандидатами, а также будут способствовать более качественным предвыборным дискуссиям. ЦИК предлагает и ряд других изменений, в том числе упрощение порядка смены депутатов, уточнение требований к предоставляемой кандидатам информации, более ясный порядок объявления результатов выборов и прочее. Отдельные изменения касаются технических аспектов организации выборов. В целом, как указывает Центральная избирательная комиссия, законопроект положительно повлияет на развитие избирательной системы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на госбюджет. Планируется, что в среду, 3 июня, подготовленные Центральной избирательной комиссией предложения по поправкам рассмотрит комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пека и радио «Мелодия». И, наверное, давайте поговорим о завтраке. Тема старая как мир, споры вокруг нее не утихают. Вообще, можно ли пропускать завтрак, можно ли обойтись просто утром чашечкой кофе, или наоборот, нужно обязательно с утра съесть что-нибудь серьезное. Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина дала ответ, который заставит задуматься тех, кто привык пропускать утренний прием пищи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Врач говорит честно. В целом, обойтись без завтрака можно. Организм не рухнет, вы не умрете, но есть нюанс. Когда человек понимает преимущества утренней еды, он часто меняет свои привычки. В чем же эти преимущества? Во-первых, регулярный завтрак помогает снизить тягу к сладкому. Кто из нас не ловил себя на мысли, что к полудню хочется булочку, шоколадку? Именно пропущенный завтрак заставляет мозг требовать быстрых углеводов. Во-вторых, сбалансированный завтрак с белками, жирами, углеводами стабилизирует уровень энергии. Вы не будете чувствовать упадок сил уже к 11 утра. Не будете клевать носом на совещании. В-третьих, плотный завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости. Вы реже тянетесь к перекусам, меньше съедаете за обедом, не набрасываетесь на еду вечером. Это, кстати, косвенно помогает контролировать вес. Теперь есть еще один важный момент – мозг. После ночного сна уровень глюкозы в крови снижен. Завтрак восстанавливает его, улучшает концентрацию, память, работоспособность. То есть, если у вас важные переговоры рано с утра, съешьте что-нибудь нормальное, а не просто заглотните кофе. Ну и последнее, о чем редко говорят. Завтрак влияет на стресс. Когда мы не едим утром, организм вырабатывает больше кортизола, а это гормон стресса. Мы становимся тревожнее, раздражительнее, а полноценный прием пищи помогает стабилизировать состояние, снизить напряжение. Выходит, чтобы быть спокойнее, нужно просто позавтракать. В общем, какие можно сделать выводы, друзья? Завтрак, конечно, не обязателен, но он полезен. Это не жесткое правило, а выбор в пользу качества жизни. Сбалансированность – это вот ваш ключ. Белки, жиры, углеводы. Яйца, каша, творог, цельнозерновой хлеб. Не просто бутерброд с колбасой, а нормальная еда. Если утром у вас нет аппетита, это еще не значит, что он не появится. Иногда организм просто еще не проснулся. Попробуйте поесть через час после пробуждения, а не сразу. Ну и в завершении, как всегда, немножечко философии. Часто мы экономим на себе, на завтраке, на отдыхе, на внимании к своему состоянию. А потом удивляемся, почему мы такие уставшие, тревожные, вечно хотим сладкого. Может быть, пора начать утро с самого себя? Потому что кофе – это не завтрак, это напиток, он может быть частью завтрака, но не его заменой. Короче, желаю я вам вкусного утра, стабильной энергии и никакого лишнего кортизола. С вами Олег Пека на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет новость, которая наверняка немного успокоит офисных работников, тревожно смотрящих на развитие искусственного интеллекта.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что глобального апокалипсиса рынка труда из-за искусственного интеллекта, похоже, не происходит. Более того, он признал, что сам ожидал более масштабных сокращений и вытеснения людей из офисной работы уже к этому моменту. Вообще, пару лет последних человечество живет примерно между двумя крайностями. Одни уверены, что скоро ИИ заменит почти всех, а другие считают, что это просто модный инструмент вроде очень умного калькулятора. Реальность, как обычно, оказывается где-то посередине. Сам Альтман рассказал любопытную вещь. Он пробовал доверить искусственному интеллекту ответы на письма и сообщения, но все-таки потом вернулся к обычному человеческому общению. Потому что, как выяснилось, людям все еще важны живые реакции, интонации и ощущение, что с ними разговаривает человек, а не какая-то вот идеально вежливая программа. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Глава OpenAI Сэм Альтман заверил, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта, ИИ, не приведет к глобальному апокалипсису рынка труда. Об этом сообщает Reuters. «Я рад, что ошибался. Я думал, что уже к этому моменту ИИ сильнее повлияет на начальные позиции среди офисных работников и приведет к большему числу сокращений, чем произошло на самом деле», подчеркнул Альтман, выступая по видеосвязи на конференции Commonwealth Bank of Australia в Сиднее. «Нам действительно важны человеческие взаимодействия, и я пока не могу представить, чтобы эту часть моей работы, на которую уходит огромное количество времени, полностью выполнял ИИ. Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис рабочих мест, о котором говорят некоторые компании из нашей отрасли», — добавил Альтман.
1: И ведь это очень интересный момент. Даже человек, который стоит во главе одной из главных компаний в мире искусственного интеллекта, говорит так: полностью убрать человека из общения пока не получается. Вообще технологии постоянно обещают освободить человека от рутины. Но парадокс в том, что чем цифровее, если так можно выразиться, становится мир, тем выше начинает цениться то, что является по-настоящему человеческим. И потому что письмо может ты написать нейросеть, отчет тоже, а вот чувство живого контакта, юмор, эмпатия, интонация, странные человеческие паузы, пока еще все принадлежат людям.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И у меня для вас заготовлена новость о том, как даже легендарный бренд может столкнуться с очень суровой реакцией публики. Особенно если речь идет о «Феррари» и электромобилях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: После презентации первого полностью электрического Ferrari Luce акции компании резко упали почти на 8%. Причем главная претензия оказалась неожиданной. Многим поклонникам марки показалось, что новый автомобиль слишком напоминает обычные массовые электрокары. А ведь это для Ferrari почти философская проблема, потому что Ferrari покупают не только за скорость. Их покупают за эмоцию, звук двигателя, ощущение исключительности и за то самое чувство – это точно не похоже ни на что другое. Хотя по характеристикам Luce выглядит очень серьезно. 1000 лошадиных сил, разгон до сотни за 2,5 секунды, скорость свыше 300 км в час. Но, как выяснилось, поклонникам Ferrari важны не только цифры. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: Акции компании Ferrari упали почти на 8% после презентации первого электрокара Ferrari Luce. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Презентация Ferrari Luce вызвала в основном негативную реакцию со стороны аналитиков отрасли и инфлюенсеров в соцсетях, которые сравнивали дизайн четырехдверного пятиместного автомобиля с массовыми электромобилями, указано в материале. Отмечается, что дизайн с плавными линиями напоминает массовые электрокары Honda Accord EV, Tesla 3 и Nissan Leaf, которые находятся дешевле по стоимости. При этом ожидается, что мощность Luce составит 1000 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 2,5 секунды и максимальную скорость более 310 км в час. Кроме того, с начала года капитализация Ferrari снизилась на 8,9% до 73,3 миллиарда евро, около 85,2 миллиарда долларов, редакция. Но бренд по-прежнему остается крупнейшим автопроизводителем Европы по рыночной стоимостью. Компания Ferrari полностью рассекретила свой первый электрокар Luce. Отмечается, что за ее дизайн отвечала студия Love From, созданная выходцами из Apple Джонни Айвом и Марком Ньюсоном. По предварительным данным, цена стартует от 520 тысяч евро. При этом Ferrari Luce стал первым электромобилем производителя, который рассчитан сразу на 4 пассажиров, помимо водителя.
4: Вообще, автомобильный мир сейчас переживает довольно болезненный переходный период. Все понимают, что электромобили – это будущее. Но некоторые бренды построили свою легенду на реве двигателя, вибрации мотора и запахе бензина. И Феррари здесь, наверное, самый сложный случай. Потому что для фанатов марки звук V12 – это почти часть культурного наследия. Хотя, если честно, жаловаться на слишком обычный автомобиль стоимостью более 500 000 евро – это уже очень специфический уровень автомобильных переживаний. Но история важная, потому что даже Феррари теперь приходится искать ответ на вопрос, как войти в электрическое будущее и при этом не потерять собственную душу. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Всем доброе утро. Пятница, 29 мая. День, когда люди уже морально одной ногой на выходных, ну а второй еще пытаются сделать серьезный вид на работе. Звезды сегодня это прекрасно понимают, поэтому атмосфера дня легкая, местами абсурдная, но вполне дружелюбная. Главное не пытаться воспринимать все слишком серьезно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно немного снизить скорость. Не каждая задача требует режима «срочно спасаем человечество». Иногда достаточно просто спокойно допить кофе и пересчитать сообщение еще раз. Тельцы. Пятница отлично подходит для приятных решений. Правда, есть риск внезапно убедить себя, что десерт после обеда – это практически духовная практика. И спорить со звездами тут сложно. Близнецы. День обещает массу разговоров и неожиданных новостей. Причем одна случайная беседа может внезапно привести к интересной идее или приглашению. Так что не прячьтесь сегодня от людей слишком активно. Раки. Сегодня важно не зацикливаться на мелких неудачах. Если что-то пошло не по плану, скорее всего, через пару часов это станет уже смешной историей, а не трагедией сезона. Львы. Хороший день для внимания к себе. И речь сейчас не про пафос, а про нормальную человеческую радость. Вкусно поесть, красиво одеться или, наконец, перестать отвечать всем моментально. Девы. Пятница подкинет немного хаоса. Кто-то опоздает, техника зависнет, планы слегка поплывут. Но именно сегодня лучше всего работает принцип. Ну и ладно, разберемся по дороге. Весы. Отличный день для встреч, прогулок, легких разговоров. Есть шанс неожиданно услышать именно ту фразу, которая поднимет настроение на весь вечер. Скорпионы. Сегодня полезно не искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда человек действительно просто поставил точку в сообщении, без тайного подтекста и психологической войны. Стрельцы. День располагает к спонтанности. Возможны внезапные планы, неожиданные предложения и резкое желание куда-нибудь выбраться. Пятница все-таки. Козероги. Сегодня особенно приятно будет закрыть старое дело или, наконец, вычеркнуть что-то из списка задач. Это чувство в конце недели почти лучше выходного. Водолеи. Пятница может принести неожиданную идею или знакомство. Причем сначала все это покажется слегка странным, но позже окажется очень даже перспективным. Рыбы. Хороший день, чтобы не перегружать себя лишними мыслями. Иногда лучший план на вечер – это отсутствие сложного плана вообще. Вот такая у нас эта пятница. Чуть суматошная, местами смешная, но с очень хорошими шансами на приятный финал недели. Это радио «Мелодия». Хорошего дня, легкого настроения. И пусть впереди будут только хорошие выходные.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
2: Хумус. Модная нынче вегетарианская закуска хумус пришла к нам из глубокой древности и со стороны Ближнего Востока. Более точные дату и место изобретения этого блюда затрудняются назвать даже историки от кулинарии. Делается хумус из нута, или, как его еще называют, бараньего гороха. Остальные ингредиенты и приправы, а следовательно и оттенки вкуса, могут быть очень разными. В классическом варианте хумус делают из нутового пюре, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты. Закуска подается холодной, с питой или лавашом, который положено разламывать на кусочки и ими подцеплять из тарелки хумус. А вот намазывать эту пасту на хлеб считается дурным тоном. Польза хумуса для здоровья доказана и неоспорима. Это легкое, но питательное блюдо содержит огромное количество витаминов и минералов, зато не содержит глютена. За свою долгую историю хумус успел не только покорить почти весь мир, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого постарались ливанцы, которые считают свою страну родиной этого продукта. В 2010 году 300 поваров близ Бейрута приготовили 10,5 тонн хумуса. На это ушло 8 тонн нута, 2 тонны лимонного сока и 70 килограммов оливкового масла.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На этой неделе начнется официальный период предвыборной агитации. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 6 июня начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. При участии в выборах во всех 5 избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 миллиона 39 582 евро. Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. 36% жителей Латвии за последний год увеличили потребление безалкогольных версий популярных алкогольных напитков. Еще 9% отметили, что стали употреблять такие напитки значительно больше, чем раньше. 93% респондентов за последний год хотя бы один раз употребляли такие напитки. 58% делают это раз в несколько месяцев. 27% несколько раз в месяц. Около 11% каждую неделю. Чаще всего покупатели выбирают безалкогольные коктейли. 32%. Безалкогольное игристое вино 25%, безалкогольное пиво 17%. Основные причины выбора таких напитков – необходимость управлять автомобилем, что отметили 47%, и желание избежать опьянения, что упомянули 25%. Также отмечаются забота о здоровье и стремление сократить потребление алкоголя, что отметили около 12%. 56% респондентов считают, что безалкогольные напитки помогают снизить общее потребление алкоголя в обществе. 20% с этим не согласны. При этом 73% считают безалкогольные напитки более здоровой альтернативой алкоголю. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, есть истории, которые начинаются как увлекательный детектив, а заканчиваются, ну, прямо как анекдот про забывчивого профессора. Сегодняшняя новость как раз такая. Речь пойдет об останках, предположительно принадлежащих самому Д'Артаньяну. Да-да, тому самому легендарному мушкетеру, одному за всех и всех за одного.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кости нашли предполагаемого Д'Артаньяна в Нидерландах, в церкви в Маастрихте. Я об этом, кстати, уже рассказывал. И, казалось бы, вот сейчас должны начаться великие открытия, анализы ДНК, историческая сенсация, наконец-то найдено захоронение легендарного мушкетера. Но вместо этого скандал, уголовное дело, пакеты из супермаркета и археолог, которого задержала полиция. Обо всем подробнее Виталий Дубский.
2: Раскрыта неприятная правда об останках, предположительно принадлежащих французскому мушкетеру Д'Артаньяну. Об этом сообщает голландская региональная телекомпания L1. Источник, близкий к расследованию, сообщил телекомпании, что больше половины костей, найденных при раскопках в одной из церквей в Маастрихте в Нидерландах, сгнили и не подлежат точной идентификации. Вероятно, полагают эксперты, это стало следствием неправильного обращения с ними. Останки были обработаны таким образом, что однозначный результат уже невозможен, сообщил анонимный эксперт. Предположительно, нашедший кости археолог Вим Дейкман прикасался к ним руками, что затрудняет исследование ДНК. Исследователи не могут определить, происходит ли найденное ДНК из костей. Кроме того, останки не были правильно транспортированы. Муниципалитету Маастрихта их передали в двух пакетах из супермаркетов и нескольких пластиковых контейнерах. Сейчас скелет находится в Саксонском университете прикладных наук в Девентере. 20 мая Вима Дейкмана ненадолго задержали по делу о возможном сокрытии останков французского мушкетера Д'Артаньяна. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, которое ведет прокуратура Нидерландов. Как рассказал сам Дейкман журналистам, его задержали дома после того, как он отказался сообщить о местонахождении останков мушкетера. Когда археолог все же сообщил информацию правоохранителям, его отпустили.
1: Жаль мне, конечно, что, наверное, не потому, что мы остались без научной сенсации, а потому что любая история о прошлом требует уважения. И, конечно, обращаться с останками героя, легендарного, как будто бы это вчерашние макароны, согласитесь, это перебор. Надеюсь, что все еще поправимо, генетики люди упрямые. Если хотя бы одна косточка осталась в неприкосновенности, мы все-таки сможем узнать, действительно ли это был тот самый Д'Артаньян. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для тех, кто знает, настоящая история любит бережное обращение.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, обычно мы думаем, что проблемы с памятью и мышлением – это удел очень пожилых людей. Начинаем беспокоиться, ну, наверное, где-то после 65. А зря, говорят врачи. Потому что когнитивные нарушения, страшное слово деменция, подкрадываются незаметно и гораздо раньше. И ускоряют этот процесс вещи, которые кажутся нам совершенно обычными.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Например, пивной живот. Да-да, тот самый, который многие описывают, списывают, точнее, на возраст и любовь к пенному напитку. Плохое зрение, на которое мы машем рукой, подумаешь, очки куплю. И редкие выходы на природу, потому что все равно слишком занят. Гериатр Андрей Ильницкий объясняет, почему уже с 35 лет стоит пересмотреть взгляды на свой живот, проверить глаза и выехать за город. С его точкой зрения ознакомился наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Пивной живот, плохое зрение и редкие выходы на природу ускоряют когнитивные нарушения. Об этом рассказал Андрей Ильницкий, врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменция.нет», доктор медицинских наук. По его словам, многие боятся старческого слабоумия, но начинают думать о нем только после 65 лет. Врач советует соблюдать гигиену поведения для мозга уже в молодом возрасте. И речь не только о питании и сне. Лучше заниматься спортом или гулять вместе с кем-то, потому что дополнительно включается социализация и общение, объясняет Ильницкий. Одиночная физическая активность тоже полезна, но если вы идете на тренировку вдвоем или в группе, эффект защиты мозга выше. Следите за показателями своего организма. Контролируйте индекс массы тела, артериальное давление, частоту пульса, уровень холестерина и глюкозы. Отклонение любого из этих параметров нужно мягко и своевременно корректировать.
1: Итак, расклад такой. Если вы думали, что пивной живот – это просто некрасиво, ошибаетесь. Как выяснилось, это фабрика по производству вещей, которые повреждают головной мозг. И ладно бы только живот, ведь еще и зрение. Мы думаем, ну, чуть хуже вижу, ну и ладно. Контактные линзы, очки, и все будет в порядке. А врачи говорят, что когда мозг получает меньше информации из-за плохого зрения, он начинает как бы скучать, и это тоже фактор риска. Короче, друзья мои, вывод такой. Заботиться о своих умственных способностях нужно начинать уже с 30 лет. И для этого не нужно специально бежать к нейрохирургу, просто нужно сбросить лишние сантиметры стали, проверить зрение и поехать почаще выезжать на природу. Три простых шага, которые могут отсрочить наступление деменции. Так что давайте сегодня после погоды просто погуляем, без ленты новостей, а может быть даже и без пива. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для ясного ума и здорового любопытства.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». Ну и завершение вот нашего утреннего блока всяких любопытных новостей. Как всегда, я, Олег Пеков, вот расскажу вам про кино. И знаете, вот в Голливуде произошло событие, которого давно никто не ждал. Молодые зрители внезапно решили, что им интереснее смотреть ужасники от блогеров, чем очередную космическую сагу стоимость в сотни миллионов долларов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Короче говоря, новые данные американского кинопроката заставили киноиндустрию всерьез задуматься о будущем. Главной сенсацией стал фильм ужасов «Закулисье реальности» «Backrooms» про продавца мебели, который открывает портал в бесконечное измерение. За первый же уикенд картина заработала невероятные 81 миллион долларов и установила сразу несколько рекордов. Это лучший старт в истории студии А24 и один из самых успешных запусков оригинального фильма ужасов за все вообще известное время. Самое же удивительное, режиссеру этого фильма всего лишь 20 лет. Кейн Парсонс до этого был известен просто как автор популярного YouTube-канала, где он выкладывал, ну, такой доморощенный сериал, на основе которого и сняли фильм. Бюджет картины составил около 10 миллионов долларов. Ну, для Голливуда это примерно стоимость кофе и бутербродов на съемочной площадке большого блокбастера. Но сюрпризы на этом не закончились. Второе место занял еще один хоррор «Obsession», ну или «Обсессия», как его локализовали название, веселый хоррор про токсичные отношения. Его бюджет вообще около 1 миллиона долларов, а мировые сборы уже приблизились к 150 миллионам. То есть, представьте себе, два самых обсуждаемых фильма недели оказались малобюджетными ужасниками, которые созданы людьми, пришедшими в кино из интернета. Ну а теперь самое болезненное для поклонников далекой-далекой галактики. Фильм «Мандалорец и Грогу» потерял 70% зрителей на второй неделе проката. Несмотря на огромный бюджет, знаменитую франшизу, картина опустилась на третье место. Эксперты говорят, что вообще это тревожный звоночек для всей вселенной «Звездных войн». Молодая аудитория все чаще выбирает новые идеи, а не продолжение знакомых историй. Кстати, 85% зрителей вот этого «Backrooms» за кулисьей реальности были моложе 35 лет, а больше половины младше 25. Получается любопытная картина. Еще недавно YouTube считался конкурентом кинотеатров, а сегодня блогеры начинают поставлять Голливуду режиссеров, сценаристов и новые франшизы. И, возможно, главный вывод этой истории не в том, что ужасы снова популярны, а в том, что следующий Спилберг может сейчас сидеть не в киношколе, а монтировать ролики у себя дома для нескольких миллионов подписчиков. И если раньше путь в Голливуд начинался с поиска продюсера, то теперь иногда достаточно собрать аудиторию в интернете. Кстати, Спилберг-то тоже появится на киноэкранах 12 июня с, в общем-то, наверное, фильмом, который грозит стать блокбастером «День разоблачения». Ну, а я всем пожелаю приятного, хорошего понедельника, легкого рабочего дня. Встречаемся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь, в общественном транспорте, не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета «Рига-Сатексме» и «Пассажиру-Вилценс». Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах «Виви» был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь «Пассажиру-Вилценс» и «Рига-Сатексме» должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простил.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетшу-сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу.

0: Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Pilišu paradīzē.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Vizionete atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди моряков бытует поверье, что женщине на корабле не место. В 2011 году голландка Лаура Деккер не только доказала обратное, но и стала самой молодой яхтсменкой, в одиночку обошедшей земной шар. Лаура родилась в 1995 году на территории

0: и упорно добивалась снятия запрета. Год спустя ей, наконец, удалось получить разрешение. И 20 января 2011 года отважная мореплавательница отправилась в путешествие на своей яхте с Карибского острова Сен-Мартен. Путешествие заняло у нее 1 год и 1 день. За это время она прошла через все линии долготы, пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда и вышла. Позднее Лаура призналась, что, причалив, поняла, что совсем не хочет сходить на берег. А о своих достижениях она говорит скромно.
1: «Я не считаю себя героем. Я обычная девушка, которая всего лишь верила в свою мечту».
2: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер», «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариня Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулынш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулынш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и Пассажиру-Вилтсенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилтсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Банки с супом Кэмпбелл. Энди Уорхол. Энди Уорхол – один из самых дорогих живописцев в мире, родоначальник и самый известный представитель стиля поп-арт. Его картины появились в 60-х годах прошлого века, но до сих пор не утихают споры, что же в них такого, за что их можно считать искусством. Самое известное произведение Энди Уорхола – «Банки с супом Кэмпбелл». Оно состоит из 32 полотен размером 51 на 41 сантиметр, каждая из которых изображает одну из разновидностей супов компании Кэмпбелл. Энди Уорхол работал коммерческим иллюстратором и на этой ниве снискал широкую известность. Однако, несмотря на достаточно большие гонорары, Энди не переставал мечтать о высоком искусстве. И однажды он решил, что искусством могут быть даже самые простые вещи, такие как утюг или, например, пылесос. И нарисовать их можно ничуть не менее красиво, чем поля или цветы. Так появились 32 банки супа Кэмпбелл. Сначала это были отдельные картины. Позднее работы были объединены и выставлялись на полках, так чтобы зрители думали, будто смотрят на стеллаж в магазине. Необычное произведение было впервые представлено общественности 9 июля 1962 года и сразу спровоцировало возмущение критиков. Возводить в ранг вечного какие-то банки было неслыханной дерзостью. В то же время необычная работа в

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Нектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Веструс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф Рига-Силтумс для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем предприятия «Рига-Силтумс». В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтере. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Хумус. Модная нынче вегетарианская закуска хумус пришла к нам из глубокой древности и со стороны Ближнего Востока. Более точные дату и место изобретения этого блюда затрудняются назвать даже историки от кулинарии. Делается хумус из нута, или, как его еще называют, бараньего гороха. Остальные ингредиенты и приправы, а следовательно и оттенки вкуса, могут быть очень разными. В классическом варианте хумус делают из нутового пюре, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты. Закуска подается холодной, с питой или лавашом, который положено разламывать на кусочки и ими подцеплять из тарелки хумус. А вот намазывать эту пасту на хлеб считается дурным тоном. Польза хумуса для здоровья доказана и неоспорима. Это легкое, но питательное блюдо содержит огромное количество витаминов и минералов, зато не содержит глютена. За свою долгую историю хумус успел не только покорить почти весь мир, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого постарались ливанцы, которые считают,

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть мелодии, которые не нуждаются в словах. Они дышат вместе с нами, звучат изнутри, будто это не музыка, а голос самой души. Именно такой стала музыка к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион. История немой женщины, которая разговаривает с миром только через прикосновение к клавишам. Автор этой звенящей тишины – британский композитор Майкл Найман. Ему удалось невозможное – создать музыку, где каждое нажатие на клавишу – это признание, боль и свобода. Самая знаменитая тема «The heart asks pleasure first» звучит как дыхание под водой, хрупкое, ускользающее, почти невыразимо красивое. –

Любопытно, что в фильме эту музыку исполняет сама актриса Холли Хантер. Она действительно сама играет на пианино, и этот факт добавляет подлинности каждой ноте. А в альбомной версии за инструмент садится сам Майкл Найман. Его пальцы, как перья, касаются клавиш. Тема основана на старинной шотландской песне «Gloomy Winters Nu Ava». Это не случайность. Музыка словно мост между временами, как сама героиня фильма, между двумя мужчинами, двумя мирами, двумя жизнями. Саундтрек «Пианино» стал классикой современной киномузыки. Его переигрывали оркестры и рок-группы, использовали в показах мод и фигурном катании. Он вдохновил финскую группу Nightwish, Александра Маккуина, японских чемпионов и тысячи слушателей по всему миру. А все потому, что в этой музыке правда, та, которую не скажешь словами. Только тишиной, только прикосновением.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5%, не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложен

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зарине Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
3: Реклама. На радио «Мелодия».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Вышивка крестиком по металлу. Традиционную вышивку крестиком можно превратить в очень необычный вид искусства. Это доказала литовская художница Севирия Инсираускайте. Она вышивает крестом по металлу. Используя дрель, Северия проделывает в объекте равномерные отверстия. Затем обычным крестиком вышивает, как на ткани. Объекты вышивки самые разные – от старых ведер, сковородок и лопат до новых автомобильных капотов и дверей. Своим искусством художница старается показать красоту вышивания, которую многие начинают забывать. А вдохновили на необычную идею литовскую рукодельницу, по ее собственному признанию, обыкновенные утюги. На них отверстия были проделаны изначально, оставалось только подобрать и впечатать в них оригинальный орнамент. Впервые художница представила свою вышивку по металлу на арт-шоу в Берлине в мае 2009 года. И с тех пор удостоилась за свое творчество нескольких наград. Сегодня за ее успехами завороженно следят не только ее соотечественники, но и постоянно увеличивающаяся аудитория поклонников в интернете. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Плата за поставляемое Риге тепло может увеличиться. Далее об этом и других событиях более подробно. Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виес Тур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству «Лето» сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной к компании повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменение тарифа зависит от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Рига Силтумс». «Латвэнерго» пояснили, что цены на используемый ресурс – природный газ – в последние месяцы выросли, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в мае. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию «Латвэнерго» не изменились. Предприятие регулярно публикует информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии «Рига Силтумс» свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительный объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в «Латвэнерго», нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейнбергс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем «Ригас Силтумс». Забредшего в воскресенье в Екапилс медведя успешно выпроводили из города, подтвердил председатель Екапилской краевой думы Равис Раганис. Он сообщил, что уже после наступления темноты животное удалось проводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него коридор. После этого в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, однако медведя они не зафиксировали. Поэтому предполагается, что он скрылся в лесах Биржского лесничества. Председатель думы признал, что процессу мешал большой интерес жителей, так как животное было сбито с толку. Прозвучали упреки в том, что населению не хватало информации, но это было сделано, чтобы не привлекать еще больше внимания, пояснил Раганис, добавив, что даже в потенциально опасных ситуациях жители готовы бежать следом, снимать на видео или фотографировать. Никакого вреда животное не причинило, люди также не пострадали. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, в Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Ну и куда же я без него? Мне помогает, конечно же, наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. О чем поговорим? Вот на протяжении 3 часов будет много и про кино, и про всякие удивительные, смешные и я бы сказал, неожиданные истории, вот как, например, это.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, в Америке существует компания Chomps. Она делает, изготавливает мясные снеки, палочки из разного вида мяса. И знаете, судя по описанию, если вы можете назвать животное, они уже придумали, как его упаковать в удобный формат для перекуса. Компания серьезная, продукт востребованный, но на этой неделе они совершили шаг, который, я уверен, не предусмотрен ни в одном учебнике по маркетингу. Они выпустили сумочку, дамскую сумочку в форме курицы-гриль. Называется эта сумочка «Le Chicken» с апострофом, потому что это не просто курица, это французская курица и высокая мода, Париж, подиум и все такое. Из пластикового лотка супермаркета прямо на неделю моды. Внутри сумочки, как и положено настоящему люксовому аксессуару, уже лежат любовно отобранные фирменные мясные снеки Chomps. Комплект, так сказать. Повод для выпуска такой сумочки – Национальный день курицы-гриль. Кстати, в Америке действительно есть такой праздник, я тоже не знал, но теперь мы с вами, конечно же, в курсе. Маркетинговый директор компании сообщила прессе, что курица-гриль – это культурная одержимость, что в ней есть все то же самое, что и в их продукте – настоящие ингредиенты, белок, удобство. И добавила фразу, которую я просто обязан вам процитировать. «Теперь легко выглядеть как закуска, пока ешь закуску». Это, друзья мои, уровень копирайтинга, который хочется изучать в университете. Между прочим, сумочка лимитированная и уже практически недоступна. Я понимаю, что все это, конечно, звучит как абсурд. Но давайте скажем честно. Это ровно тот абсурд, который работает. Потому что мы сейчас об этом говорим. В Риге, вечером, на радио. А значит, маркетологи Chomps сделали свою работу идеально. Ну и вот о чем я думаю. Мы с вами живем во времена, когда серьезность стала почти обязательной. Новости, честно говоря, тяжелые, повестка плотная, каждый второй материал требует от тебя какой-то позиции. И вот на всем этом фоне компания, которая делает мясные палочки, вдруг выпускает сумочку в форме курицы, называет ее французским именем с апострофом. Значит, слушайте, это почти философский жест. Напоминание о том, что можно просто пошутить. Красиво, с выдумкой и без всякого, не причиняя никому вреда. Сумочка в форме курицы-гриль, я надеюсь, никого не обидит. Она просто сделает чей-то день более неожиданным. Берегите себя, по возможности, чувство юмора тоже. Оно сейчас в дефиците, пожалуй, больше даже, чем курица на прилавке в час пик.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Визионете. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионете.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, есть истории, которые начинаются как увлекательный детектив, а заканчиваются, ну, прямо как анекдот про забывчивого профессора. Сегодняшняя новость как раз такая. Речь пойдет об останках, предположительно принадлежащих самому Д'Артаньяну. Да-да, тому самому легендарному мушкетеру, одному за всех и всех за одного.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кости нашли предполагаемого Д'Артаньяна в Нидерландах, в церкви в Маастрихте. Я об этом, кстати, уже рассказывал. И, казалось бы, вот сейчас должны начаться великие открытия, анализы ДНК, историческая сенсация, наконец-то найдено захоронение легендарного мушкетера. Но вместо этого скандал, уголовное дело, пакеты из супермаркета и археолог, которого задержала полиция. Обо всем подробнее Виталий Дубский.
2: Раскрыта неприятная правда об останках, предположительно принадлежащих французскому мушкетеру Д'Артаньяну. Об этом сообщает голландская региональная телекомпания L1. Источник, близкий к расследованию, сообщил телекомпании, что больше половины костей, найденных при раскопках в одной из церквей в Маастрихте в Нидерландах, сгнили и не подлежат точной идентификации. Вероятно, полагают эксперты, это стало следствием неправильного обращения с ними. Останки были обработаны таким образом, что однозначный результат уже невозможен, сообщил анонимный эксперт. Предположительно, нашедший кости археолог Вим Дейкман прикасался к ним руками, что затрудняет исследование ДНК. Исследователи не могут определить, происходит ли найденное ДНК из костей. Кроме того, останки не были правильно транспортированы. Муниципалитету Маастрихта их передали в двух пакетах из супермаркетов и нескольких пластиковых контейнерах. Сейчас скелет находится в Саксонском университете прикладных наук в Девентере. 20 мая Вима Дейкмана ненадолго задержали по делу о возможном сокрытии останков французского мушкетера Д'Артаньяна. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, которое ведет прокуратура Нидерландов. Как рассказал сам Дейкман журналистам, его задержали дома после того, как он отказался сообщить о местонахождении останков мушкетера. Когда археолог все же сообщил информацию правоохранителям, его отпустили.
1: Жаль мне, конечно, что, наверное, ну не потому, что мы остались без научной сенсации, а потому что любая история о прошлом требует уважения. И, конечно, обращаться с останками героя, легендарного, как будто бы это вчерашние макароны, ну, согласитесь, это перебор. Надеюсь, что все еще поправимо, генетики люди упрямые. Если хотя бы одна косточка осталась в неприкосновенности, мы все-таки сможем узнать, действительно ли это был тот самый Д'Артаньян. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для тех, кто знает, настоящая история любит бережное обращение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу Сервис ОВ.
3: Реклама. На радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, бывают дорогие ошибки, бывают очень дорогие. А вот бывают такие, что бухгалтеры сидеют за одну ночь, а финансовый директор пишет заявление об уходе прямо во время завтрака.
3: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Американская компания, название которой не разглашается, установила антирекорд, который войдет в учебники по менеджменту. Они потратили полмиллиарда долларов на использование нейросети Claude всего за один месяц. Да-да, это не опечатка, полмиллиарда за 30 дней. Причина – забыли поставить сотрудникам лимиты. Никакого мониторинга и никаких ограничений. Просто забыли одну галочку в настройках. О том, как искусственный интеллект отвечал на вопрос, какая погода за окном и почему это стоило бешеных денег, расскажет Виталий Дубский.
5: Американская компания потратила полмиллиарда долларов на использование Claude всего за один месяц. Руководство забыло установить сотрудникам лимиты. Об этом сообщил портал Axios. Консультант по ИИ, пожелавшего сохранить анонимность клиента, рассказал, что сотрудники получили неограниченный доступ к Claude и активно использовали самые ресурсоемкие инструменты. Работники использовали ИИ-агентов для всех задач подряд. От автоматизации рабочих процессов до запросов о времени и погоде за окном. Все это стоило больших денег. Причиной произошедшего стала забытая галочка в настройках. Никаких панелей мониторинга расходов или автоматических ограничений не было предусмотрено. В итоге счет рос в геометрической прогрессии.
4: Полмиллиарда долларов за месяц. Ну, давайте представим себе этот счет. Приходит финансист, открывает панель управления. Ну, а там вот примерно как если бы вы заказали в ресторане чашку кофе, а вам принесли чек на покупку всего кофейного концерна с плантациями в Бразилии. Ну и самое главное, ведь никакого злого умысла, никто не воровал, люди просто работали. Ну и заодно узнавали погоду. Знаете, есть два вывода. Первый – администраторы, ставьте лимиты. Эта забытая галочка стоит дороже, чем новый офис. Ну и второе – сотрудники, конечно, молодцы, освоили передовые технологии, но, может быть, не стоит использовать атомный реактор, чтобы вскипятить чайник. Просто и экономичнее. Если серьезно, история-то очень человеческая, мы все иногда забываем про такие мелочи. Но когда цена ошибки полмиллиарда, хочется надеяться, что в следующий раз кто-нибудь, перед тем, как нажать «Сохранить настройки», трижды проверит, все ли сделал правильно. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия Музыка», которая не требует лимитов и не выставляет счетов.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, друзья мои, заканчиваем, наверное, заканчиваем, уже завершаем этот первый рабочий день лета. В эфире «Радио Мелодия», с вами, как всегда, Олег Пека. Ну и я надеюсь, что вы уже вливаетесь в поток вечернего мегаполиса между светофорами, навигатором. И позвольте мне втиснуться, предложить вам тему для размышлений. Не о курсах валют, не о квартальных отчетах, поговорим сегодня о винограде. Да-да, о той самой грозди, что так удобно брать с собой в офис или, знаете, засунуть в ланчбокс. И вот что интересно. Ученые из западного нового английского университета, слушайте, есть и такой у них, решили проверить, а не скрывается ли в винограде нечто большее, чем просто удовольствие для вкусовых рецепторов. Оказалось, скрывается. И это нечто может защитить нашу кожу от солнца.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Суть исследования, опубликованного в журнале ACS Nutrition Science, такова. Добровольцы 2 недели питались по режиму, а затем еще 2 недели употребляли эквивалент 3 порций винограда в день. Правда, в виде концентрированного порошка. А затем маленький, но показательный эксперимент. Взяли образцы кожи, подвергли их мягкому УФ-облучению, замерили уровень... Малондиальдегида. Звучит, конечно, как название злодея из фантастического боевика, но на самом деле это маркер клеточного повреждения. И знаете, после виноградной диеты его стало заметно меньше. Что это значит на человеческом языке? Возможно, тут я подчеркиваю, возможно, виноград перенастраивает работу наших генов, помогая коже лучше справляться с солнечным стрессом. Профессор Джон Пецуто назвал виноград суперфудом, запускающим внутригеномный отклик. Звучит, знаете, вот впечатляюще, правда? Но вот тут я позволю себе небольшую ложку скепсиса, уважаемые слушатели. В исследовании участвовали 4 женщины. 4 с очень похожим типом кожи и бэкграундом. Так что прежде чем бежать в супермаркет за ящиком винограда и откладывать в сторону солнцезащитный крем, давайте договоримся сразу, на берегу. Наука – это прекрасно, но здравый смысл еще лучше. И все же, если отвлечься от цифр и оговорок, сама идея мне импонирует. Мы так привыкли думать о защите снаружи. Кремы, очки, одежда с УПФ-фильтром. А тут вариант изнутри. Виноград, богатый антиоксидантами, ресвератолом, полифенолами. Возможно, это не панацея, но уж точно приятный бонус. Как дополнительный уровень в стратегии защиты. Особенно для тех, кто, как и я, вечно забывает нанести солнцезащитный крем на уши. Так что мой вывод, уважаемые коллеги, прост. Ешьте виноград. Он вкусный, полезный. И, возможно, чуть-чуть волшебный. Но не отменяйте зонтик в солнечный день, не отменяйте крем. Истина, как водится, где-то посередине. Между доверием к науке и здоровой долей прагматизма. Я желаю вам дня, наполненного светом, но без ожогов, с энергией, но без выгорания и с маленькой груздью винограда в перерыве. Просто для удовольствия. С вами Олег Пека. До связи в эфире «Радио Мелодия». Берегите себя, ну и, конечно, свою кожу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Коллинс Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Пут Вейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишопарадизе.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
6: «Ла Латина». Мадридский квартал «Ла Латина» считается самым старым районом испанской столицы, ее историческим центром. В средние века эта местность была отгорожена крепостными стенами и представляла собой весь город, который впоследствии разросся далеко за пределы стен и рвов. Округ был назван в честь одной из самых выдающихся испанских женщин средневековья Беатрисы Галиндо, носившей прозвище «Ла Латина» из-за своих глубоких познаний в латинском языке. Она была университетским профессором, обучала детей королевы Изабеллы Кастильской, а также основала в Мадриде госпиталь Святого Креста. До сих пор в квартале «Ла Латина» сохранилась типичная средневековая планировка с узкими улочками, небольшими домиками и широкими площадями. Ежедневно в этот округ приезжают сотни тысяч туристов. Причем привлекают их не только исторические памятники, которых в «Ла Латине» немало, а по большей части тапас-бары и рестораны, которыми на весь мир славится этот район. Центром гастрономического путешествия гурманы считают улицы Кава Баха и Кайе де Нунсио, где расположен один из самых известных мадридских ресторанов – Каса Пако. Для любителей ночных увеселений здесь круглосуточно открыто огромное количество баров и клубов. Хорошо знают этот округ и заядлые театралы. Именно здесь расположен знаменитый испанский театр «Ла Латина». Кроме того, именно в этом округе находится крупнейший мадридский рынок – «Эль Растро», одна из главных неархитектурных достопримечательностей испанской столицы.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В первом квартале выросла средняя брутто-зарплата. Далее об этом и других событиях более подробно. Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%. Что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро. За год увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы общепита 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе 2011 евро, а самая низкая в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11 евро 87 центов, за год увеличившись на 2,3%. Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощи, обращать особое внимание на правила безопасности у воды. Особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое место положение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай, получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И знаете, если вам кажется, что для привлечения новых жителей нужно строить дома, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру, то в одном бельгийском городе решили начать с другого. Там включили колонки для птиц.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В городе Монсо-сюр-Самбр, неподалеку от Шарлеруа, местные экологи пытаются вернуть ласточек и стрижей. Птиц, которые еще 10 лет назад были здесь обычным явлением, а теперь почти исчезли. Причина вполне современная. Старые здания отреставрировали, заделали щели, трещины, отверстия в стенах. В общем, для людей-то это хорошо, а вот для птиц не очень. Именно в таких укромных местах ласточки и стрижи обычно устраивали свои гнезда. И вот тогда активисты решили помочь природе необычным способом. На территории бывшей шахты Мартине установили небольшие громкоговорители, из которых регулярно звучит пение ласточек и стрижей. Получилось что-то вроде очень узкоспециализированной радиостанции, рассчитанной исключительно на пернатую аудиторию. Расчет простой. Молодые птицы, которые родились в других местах, во время миграции вдруг услышат знакомые голоса, заинтересуются территорией, прилетят на разведку и, возможно, решат поселиться здесь в следующем году. Кроме звуковых приманок, для них установили специальные гнездовые домики и укрытия. Самое интересное, что такой метод уже применяли в других европейских городах, и он действительно работает. Орнитологи объясняют, что многие виды птиц очень внимательно прислушиваются к голосам своих сородичей. Если место кажется им обжитым, безопасным, вероятность того, что они останутся там жить, заметно возрастает. Кстати, проблема касается не только Бельгии. Во многих странах Европы численность ласточек и стрижей сокращается. Причины знакомые – исчезновение мест для гнездования, реконструкция старых зданий и уменьшение количества насекомых, которыми питаются птицы. Так что иногда для защиты природы не нужны сложные технологии и миллиардные бюджеты. Иногда достаточно просто включить правильную музыку. Хотя если эксперимент окажется особо успешным, не удивляйтесь, если через пару лет появятся плейлисты для чаек, воробьев, голубей. И тогда вопрос, что сегодня слушают птицы, приобретет совершенно новый смысл.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот, знаете, иногда интернет дарит нам истории, от которых становится тепло. Не только на душе, но и в каком-то еще глубинном, почти детском месте.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Одна из таких историй про китайского ютубера с каналом Think World, ну, человек по имени Синь Джилей, 3 месяца строил баскетбольную арену для кошек, причем полноценную, с паркетом, трибунами на 3000 мест и кондиционером. Это не шутка, у него уже есть целый кошачий город, Cat Town, с работающим метро, супермаркетом и бильярдной, а теперь появилась и спортивная инфраструктура. О том, как он клеил каждую доску пола и зачем коту кондиционер в спальне, расскажет наш корреспондент Виталий Добский.
2: Ютубер Things World, он же Синь Джилей, раскрыл очередной секрет своего канала. Он только что достроил полноценную баскетбольную арену для своей вымышленной кошачьей страны Cat Town. Это уже 4-й крупный проект после знаменитого работающего метро для питомцев, которое когда-то сделало канал вирусным. Об этом пишет Dungeon.ru. Синь специализируется на создании детализированных миниатюрных локаций для животных. Его Cat Town уже имеет целые дома, работающий супермаркет, бильярдный клуб и функциональную систему метро, которая превратила этот кошачий город в настоящую транспортную сеть. Теперь к этому добавилась спортивная инфраструктура. В новом видео с названием «Can a cat dunk a basketball?» «Может ли кошка забить мяч в баскетбол?» Синь подробно показал, как он строил арену. На это ушло больше 3 месяца работы. Он говорит в видео: «Я потратил 3 месяца, но наконец-то достроил баскетбольную арену Cat Town. Теперь мои питомцы смогут играть в баскетбол, правда, в версии, адаптированной под их размер». Арена получилась одной из самых детализированных локаций в Cat Town. Синь вручную приклеивал каждую доску паркета на площадку пола. Но главное, он изготовил более 3000 мест на трибунах. И эта часть проекта потребовала больше месяца работы. К тому же установил кондиционер, чтобы контролировать температуру внутри большого помещения.
1: Я сижу и думаю, вот это уровень. Вы когда-нибудь клеили в паркет? Причем не в квартире, а в миниатюре. Чтобы каждая дощечка идеальна. А вот этот ютубер Синь делал... Больше месяца работы установил кондиционер для кошек на баскетбольной арене. Вообще-то кошки даже не потеют, но Синь, видимо, считает, что его питомцы достойны лучших условий, чем некоторые люди на стадионах. Так этот Синь еще и отель построил. Мяу Риот с автоматическими затемняющимися стеклами в ванной. Для кошек. Зачем коту затемняющиеся стекла в ванной, я не знаю. Но точно я знаю, что в некоторых гостиницах для людей таких стекол нет, а у его кошек есть. Если честно, такие проекты – это терапия. Для самого Сини и для нас, потому что, глядя на то, как человек 3 месяца клеит паркет для кошачьего баскетбола, ты уже перестаешь переживать из-за каких-то мелочей. Продолжайте, мистер Синь. Ваш канал – лучшее, что случалось с интернетом со времен первого видео с котятами. Ну, а всем слушателям радио «Мелодия» оставайтесь с нами. Впереди еще очень много интересного.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник

0: Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И знаете, обычно мы думаем, что проблемы с памятью и мышлением – это удел очень пожилых людей. Начинаем беспокоиться, ну, наверное, где-то после 65. А зря, говорят врачи. Потому что когнитивные нарушения, страшное слово деменция, подкрадываются незаметно и гораздо раньше. И ускоряют этот процесс вещи, которые кажутся нам совершенно обычными.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Например, пивной живот. Да-да, тот самый, который многие описывают, списывают, точнее, на возраст и любовь к пенному напитку. Плохое зрение, на которое мы машем рукой, подумаешь, очки куплю. И редкие выходы на природу, потому что все равно слишком занят. Гериатр Андрей Ильницкий объясняет, почему уже с 35 лет стоит пересмотреть взгляды на свой живот, проверить глаза и выехать за город. С его точкой зрения ознакомился наш корреспондент Виталий Дубский.
6: Пивной живот, плохое зрение и редкие выходы на природу ускоряют когнитивные нарушения. Об этом рассказал Андрей Ильницкий, врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменсия.нет», доктор медицинских наук. По его словам, многие боятся старческого слабоумия, но начинают думать о нем только после 65 лет. Врач советует соблюдать гигиену поведения для мозга уже в молодом возрасте, и речь не только о питании и сне. Лучше заниматься спортом или гулять вместе с кем-то, потому что дополнительно включается социализация и общение, объясняет Ильницкий. Одиночная физическая активность тоже полезна, но если вы идете на тренировку вдвоем или в группе, эффект защиты мозга выше. Следите за показателями своего организма. Контролируйте индекс массы тела, артериальное давление, частоту пульса, уровень холестерина и глюкозы. Отклонение любого из этих параметров нужно мягко и своевременно корректировать.
5: Итак, расклад такой. Если вы думали, что пивной живот – это просто некрасиво, ошибаетесь. Как выяснилось, это фабрика по производству вещей, которые повреждают головной мозг. И ладно бы только живот, ведь еще и зрение. Мы думаем, ну, чуть хуже вижу, ну и ладно. Контактные линзы, очки, и все будет в порядке. А врачи говорят, что когда мозг получает меньше информации из-за плохого зрения, он начинает как бы скучать, и это тоже фактор риска. Короче, друзья мои, вывод такой. Заботиться о своих умственных способностях нужно начинать уже с 30 лет. И для этого не нужно специально бежать к нейрохирургу, просто нужно сбросить лишние сантиметры стали, проверить зрение и поехать почаще выезжать на природу. Три простых шага, которые могут отсрочить наступление деменции. Так что давайте сегодня после погоды просто погуляем, без ленты новостей, а может быть даже и без пива. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка для ясного ума и здорового любопытства.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека и наша уже ставшая постоянной рубрика «Книга на вечер». И сегодня поговорим о новинке, которую обнаружил я на полках книжного магазина «Полярис». «Последнее дело майора Чистого Евгения Водолазкина». Да-да, того самого, который лауреат премии «Большая книга. Ясная поляна», автор нашумевшего романа «Лавр», переведенного на 30 языков. И самое удивительное, что это детектив, хотя все, как всегда, у Водолазкина гораздо сложнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Водолазкин – прозаик, доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе. Его книги «Лавр», «Авиатор», «Брисбен», «Чагин» – это всегда сочетание несочетаемого, точно историческое и современная почва, философское пространство. И каждая новая книга Водолазкина становится бестселлером. Знаете, когда филолог-медиевист берется за детектив неизбежной параллели с именем Розы Умберто Эко, и Водолазкин, как и Эко, использует жанровую форму как оболочку для разговора о вещах куда более серьезных. Итак, в квартире обнаружен убитый нейрофизиолог Литвин, ученый, который исследовал искусственный интеллект. Расследует убийство майор Чистов, помогает ему лейтенант Ведерников, чья слабость литература. Именно он ведет записи, ну, напоминая Ватсона в паре с Шерлоком Холмсом. Единственный свидетель убийства – робот. Его зовут Иван Иванович. ИИ, буквально. Ученые пытаются отчеловечить робота, чтобы получить от него показания. Собственно, это и есть главный философский вопрос романа. Что делает нас людьми? Информация или что-то еще? И есть ли это что-то еще у машины? Если вы читали Водолазкина раньше, вы понимаете, чего ждать, и уже бежите брать эту книгу с полки. Если не читали, то «Последнее дело майора Чистого» вполне может стать точкой входа. Это, пожалуй, самый жанровый его роман. Здесь есть настоящее убийство, настоящее расследование и финал. Если вы любите, конечно, полицейские детективы, то имейте в виду, здесь немножечко другое. Нет экшена ради экшена, но зато есть то, чего в большинстве детективов нет. Разговор о памяти, о том, что остается от человека после того, как он исчезает. Если вас беспокоит тема искусственного интеллекта, вопросы о том, что значит быть человеком в мире, где машины все лучше имитируют нас, вот вам художественный ответ на эти вопросы. «Последнее дело майора Чистого» Евгений Водолазкин – детектив, который ищет не убийцу, а душу. Бармалеева улица, робот Иван Иванович и вопросы, ответов на которые у нас пока нет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Хумус. Модная нынче вегетарианская закуска хумус пришла к нам из глубокой древности и со стороны Ближнего Востока. Более точные дату и место изобретения этого блюда затрудняются назвать даже историки от кулинарии. Делается хумус из нута, или, как его еще называют, бараньего гороха. Остальные ингредиенты и приправы, а следовательно и оттенки вкуса, могут быть очень разными. В классическом варианте хумус делают из нутового пюре, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты. Закуска подается холодной, с питой или лавашом, который положено разламывать на кусочки и ими подцеплять из тарелки хумус. А вот намазывать эту пасту на хлеб считается дурным тоном. Польза хумуса для здоровья доказана и неоспорима. Это легкое, но питательное блюдо содержит огромное количество витаминов и минералов, зато не содержит глютена. За свою долгую историю хумус успел не только покорить почти весь мир, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого постарались ливанцы, которые считают свою страну родиной этого продукта. В 2010 году 300 поваров близ Бейрута приготовили 10,5 тонн хумуса. На это ушло 8 тонн нута, 2 тонны лимонного сока и 70 килограммов оливкового масла.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Безработица в Латвии превысила средний уровень по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии. 10,6%. Далее следует Испания 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%, на Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13 миллионов 240 тысяч безработных. Из них 11 миллионов 80 тысяч человек проживали в государствах еврозоны. Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. И лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона, части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дзилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен, будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И давайте представим с вами ситуацию. Вы покупаете билет на поезд из Риги, например, в Париж. Пересадка в Берлине, потом еще одна в Брюсселе. Первый поезд задерживается на 20 минут. И вся тщательно спланированная поездка начинает разваливаться на глазах.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сейчас в такой ситуации пассажир нередко остается один на один со своей проблемой. Новый билет, новые расходы, новые нервы. Но в Евросоюзе решили, что пора это все менять. Еврокомиссия предложила ввести единый железнодорожный билет для международных поездок между странами ЕС. Идея простая. Если человек едет через несколько государств, пользуется услугами разных железнодорожных компаний, его поездка, вся вот поездка, должна рассматриваться как один маршрут. Что же это даст пассажирам? Самое главное преимущество – защита при пересадках. Если поезд опоздал не по вашей вине, и вы пропустили следующий рейс, перевозчики должны будут доставить вас до конечного пункта без покупки нового билета. Даже если следующий поезд принадлежит компании из другой страны. Более того, если из-за задержки путешествия затянется до ночи, пассажиры обязаны будут предоставить питание и гостиницу. По сути, железнодорожные перевозки по Европе начнут работать примерно по тем же принципам, к которым люди давно привыкли в авиации. Есть и другие нововведения. Онлайн-сервисы продажи билетов должны будут показывать все доступные варианты маршрутов, включая предложения конкурентов и более дешевые тарифы. А железнодорожные компании будут обязаны открывать продажу билетов минимум за 5 месяцев до отправления. Короче, для путешественников все это означает больше прозрачности и возможности заранее планировать свои поездки. Особенно актуально это, конечно, для жителей Латвии, потому что многие сегодня ездят через Литву, Польшу и Германию в другие страны Европы. Пока такие маршруты часто требуют покупки сразу нескольких билетов и, конечно, хорошей доли удачи. Интересно, что идея появляется на фоне растущей популярности железных дорог. В Европе все чаще предлагают выбирать поезд вместо самолета на коротких и средних расстояниях. Это ведь и экологичнее, зачастую даже бывает удобнее, чем самолет, если учитывать время на регистрацию и проверки в аэропортах. Конечно, остается один старый вопрос – пунктуальность. По европейской статистике лучше всего с этим справляются Нидерланды, Бельгия и Болгария. А вот Германия, несмотря на свою репутацию страны порядка, регулярно получает критику из-за опозданий поездов и сбоев в расписании. Теперь всю эту инициативу предстоит рассмотреть Европарламенту и Совету ЕС. Если ее одобрят, новая система может заработать уже в следующем году. Ну и вот тогда путешествие по Европе на поезде станет немножечко больше похоже на путешествие, а немного поменьше на квест с элементами выживания при пересадках. Всем хорошей дороги, приятного вечера. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут о природе головной боли, более известной как заморозка мозга, которая возникает из-за резкого сужения и расширения сосудов при контакте с холодной пищей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что может быть общего между резкой болью от быстро съеденного мороженого и, скажем, взрывчаткой вроде нитроглицерина?
3: Звучит как довольно странный набор, честно говоря.
2: Да, абсолютно. Но оказывается, в их основе лежит

0: лежит один и тот же биологический механизм. Сегодня мы детально разбираем недавнюю статью BBC о феномене, так называемой заморозки мозга. Наша цель – понять, почему холодные десерты вызывают такую резкую боль.
1: И что самое интересное, как эта совершенно безобидная реакция на самом деле двигает вперед медицинскую науку.
0: Да, именно об этом и пойдет речь. Вообще, всем наверняка знакома эта ситуация. Летняя жара, вкусное мороженое и вдруг внезапное ощущение такого ледяного шипа прямо во лбу.
1: Ага, очень неприятно.
0: Я всегда думала об этом как о какой-то внезапной системной ошибке в организме. Откуда вообще берется боль в голове, если источник холода находится во рту?
1: Тут все начинается, как только ледяной десерт касается неба или задней стенки горла. Там температура резко падает, и чтобы сохранить тепло, кровеносные сосуды в этой зоне мгновенно сужаются.
0: Так, логично.
1: А затем, когда организм пытается восстановить нормальный кровоток, они также стремительно расширяются, я бы сказал, это происходит за доли секунды.
0: Это можно сравнить с пожарным шлангом, да. Воду резко перекрывают, а потом пускают под максимальным напором.
1: Точно. Шланг раздувается. И вот это резкое растяжение активирует болевые рецепторы прямо на стенках сосудов. Сигнал тревоги сразу летит в тройничный нерв.
0: А, тройничный нерв – это же тот, который отвечает за лицо и челюсть?
1: Именно. Он работает как такой, знаете, общий коммутатор. Мозг получает мощный болевой сигнал и просто путает провода.
0: И проецирует боль на лоб.
1: Да, да. Хотя проблема вообще во рту.
0: Ничего себе. Но этот температурный шок, он ведь влияет не только на голову. В статье была довольно пугающая деталь про сердце холодных напитков. Риск аритмии у мужчин среднего возраста.
1: Да, есть такое. Это происходит, когда быстро глотают ледяные напитки. Резкое охлаждение горла может задеть блуждающий нерв,
0: который управляет частотой сердечных сокращений.
1: Совершенно верно. Внезапный температурный стресс в этой зоне вызывает рефлекторную реакцию, которая может буквально сбить ритм сердца.
0: То есть глотать ледяные коктейли с залпом действительно опасно?
1: Как минимум, это сильный стресс для системы.
0: Хорошо. Сосуды растянулись, коммутатор заискрил, лоб раскалывается. Если проблема исключительно в скорости охлаждения, существуют ли способы как-то взломать эту систему, чтобы быстро снять боль?
1: Да. Невролог из клиники Майо в статье дает отличный практический совет. Самый быстрый способ экстренно согреть – небо.
0: Просто прижать к нему язык.
1: Да, нижнюю часть языка. А если язык уже тоже замерз, можно использовать большой палец. Это согреет ткани и снимет тот самый сосудистый спазм.
0: Классный лайфхак.
2: Продолжим эту тему буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью на сайте BBC, которая раскрывает тесную связь между сильной реакцией на холод и предрасположенностью к мигреням.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Но меня вот не отпускает один момент. Почему реакция у всех настолько разная?
7: В смысле?
6: Ну, кто-то может есть лед килограммами без последствий, а кто-то страдает от одного крошечного кусочка мороженого. Устройство нерва-то у всех примерно одинаковое.
7: А вот тут в игру вступает генетика. Исследователи выяснили, что чувствительность нервной системы передается по наследству. И что еще важнее, она напрямую связана с мигренью.
6: Подождите, с мигренью?
7: Да. Данные еще из 70-х годов показывают, что 93% людей с мигренями регулярно испытывают вот эту холодовую боль.
6: Ого, 93%. А у тех, кто мигренями не страдает?
7: У них этот показатель всего 33%.
6: То есть получается, что реакция на обычное мороженое может служить своеобразным диагностическим инструментом.
7: Совершенно верно. Собственно, поэтому ученые с 60-х годов намеренно вызывали у добровольцев эту боль с помощью сладкого льда.
6: Чтобы изучать мигрень в лаборатории.
7: Да. Потому что настоящую мигрень очень трудно предсказать и зафиксировать на МРТ. А мороженое создавало идеальную, совершенно безопасную модель приступа, которую можно было включить по требованию.
6: Невероятно. И тут мы возвращаемся к нитроглицерину, о котором я упомянула в самом начале.
7: Да-да. Сегодня для тестирования новых лекарств от мигрени используют более мощные средства. И инъекция нитроглицерина – одно из них.
6: Потому что он вызывает мощное и быстрое расширение сосудов. То есть делает ровно то же самое, что и мороженое, просто гораздо надежнее.
8: Критически важно, потому что проблема масштабная. Мигрень поражает каждую шестую женщину, каждого десятого мужчину и каждого одиннадцатого ребенка.
6: Это огромные цифры. И ведь в статье говорится, что больше половины людей с мигренью даже не обращаются к врачам.
8: К сожалению, да. Хотя эффективное лечение сегодня существует. И вот почему так важно прислушиваться к своему телу.
6: Выходит, то, что все привыкли считать просто досадной помехой при поедании десерта, на деле индикатор скрытой чувствительности нервной системы – это сигнал о здоровье, на который действительно стоит обратить внимание.
8: Точно. Организм всегда оставляет подсказки. Нужно только уметь их считывать.
6: И это оставляет нас с очень интересной мыслью. Если человеческий организм можно так легко обмануть холодной пищей, заставив его раскрыть скрытые неврологические предрасположенности, вроде мигрени, заставив его показать свои секреты.
8: Угу.
6: Какие еще совершенно безобидные повседневные реакции могут скрывать в себе ключи к пониманию того, как на самом деле запрограммирован наш мозг? Над этим определенно стоит подумать.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас работал в эфире Олег Пека. Ну и вот перед тем, как попрощаться, сказать адьё. Знаете, у меня есть очень любопытная новость из шоу-бизнеса, кино, желтых каких-то новостей. В общем, микс всего этого и криминальной хроники. О чем спешу и поделиться. Знаете, вот быть мировой звездой, наверное, это значит, когда у тебя с карты могут внезапно исчезнуть полмиллиона долларов там, или евро, а ты замечаешь это только спустя 2 года. Вот именно такая история произошла с Джонни Деппом, и сейчас ее обсуждают все, кому не лень.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Венгрии полиция задержала 27-летнего гражданина Иордании, которого подозревают в использовании банковских данных актера Джонни Деппа для масштабных покупок и бронирований. По версии следствия, мужчина получил доступ к данным кредитной карты American Express, которая принадлежит Джонни Деппу, и в течение 2 лет он активно тратил чужие деньги. Сумма, знаете, впечатляет все-таки даже по меркам Голливуда. Это более 500 тысяч фунтов стерлингов, но на наши деньги это 620 тысяч евро. Следователи насчитали свыше 300 отдельных транзакций. Тут вам онлайн-покупки, жилье, бронирование, другие расходы. Самое удивительное, актер, как сообщается, долгое время ничего не замечал. Причем, заметьте, подозрительные операции обнаружил банк, не Джонни Депп. После чего уже информация ушла в американские финансовые структуры, а потом в венгерское отделение ФБР. Подозреваемого нашли в Будапеште, где он снимал квартиру. Во время обыска полиция изъяла электронные устройства, которые могли использоваться в этой схеме мошенничества, ну а заодно обнаружила вещества, похожие на наркотики. Так что теперь расследование стало еще шире. Откуда, кому, где, зачем? Все это, я надеюсь, выяснят компетентные органы. Сам задержанный, разумеется, обвинение отрицает, однако суд его уже отправил под предварительный арест. Полиция сейчас пытается понять главный вопрос. Как же именно этот мошенник сумел завладеть данными карты? Как они попали в его руки? Рассматриваются тут разные версии. От утечки данных до компрометации через онлайн-покупки. И тут возникает довольно современная мысль. Когда-то богатые люди боялись карманников. А вот теперь гораздо опаснее человек с ноутбуком, хорошим интернетом и чужими данными карты. Есть у этой истории, конечно, еще кинематографическая деталь. Дело в том, что последние годы Джонни Депп действительно много времени проводил в Будапеште. Он там был на съемках фильма «Моди». Так что расследование разворачивается буквально в городе, где актер недавно работал. Может быть, кстати, это каким-то образом и связано. Если честно, сама фраза «Джонни Депп 2 года не замечал исчезновения полумиллиона» звучит как очень грустный уровень финансового спокойствия, к которому человечество пока еще не готово. Хотя банк, я скажу вам, заслужил, мне кажется, отдельную благодарность. Потому что фраза «Сэр, у вас тут исчезли полмиллиона», знаете, это лучше услышать от банка, чем от налоговой. Всем прекрасного, хорошего вечера, интересных фильмов с Джонни Деппом или без. Встретимся уже завтра утром. С вами был Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь, в общественном транспорте, не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому, что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому, что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно, что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариньяс Туре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулынш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулынш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексма и Пассажиру-Вилтсенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилтсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilešuservice.lv.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brilļu ietveram vai brilļu lēcām. Vizionete.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilešuservice.lv.
4: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Банки с супом Кэмпбелл. Энди Уорхол. Энди Уорхол – один из самых дорогих живописцев в мире, родоначальник и самый известный представитель стиля поп-арт. Его картины появились в 60-х годах прошлого века, но до сих пор не утихают споры, что же в них такого, за что их можно считать искусством. Самое известное произведение Энди Уорхола – «Банки с супом Кэмпбелл». Оно состоит из 32 полотен размером 51 на 41 сантиметр, каждая из которых изображает одну из разновидностей супов компании Кэмпбелл. Энди Уорхол работал коммерческим иллюстратором и на этой ниве снискал широкую известность. Однако, несмотря на достаточно большие гонорары, Энди не переставал мечтать о высоком искусстве. И однажды он решил, что искусством могут быть даже самые простые вещи, такие как утюг или, например, пылесос. И нарисовать их можно ничуть не менее красиво, чем поля или цветы. Так появились 32 банки супа Кэмпбелл. Сначала это были отдельные картины. Позднее работы были объединены и выставлялись на полках, так чтобы зрители думали, будто смотрят на стеллаж в магазине. Необычное произведение было впервые представлено общественности 9 июля 1962 года и сразу спровоцировало возмущение критиков. Возводить в ранг вечного какие-то банки было неслыханной дерзостью. В то же время необычная работа вызвала интерес и привлекла внимание к художнику и его творчеству, а многим и просто пришлась по душе. После этой выставки Уорхола причислили к представителям поп-арта и концептуального искусства. И мечта коммерческого иллюстратора стать представителем высокого искусства сбылась. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: Мелодии легенды. На радио «Мелодия».
1: Есть мелодии, которые не нуждаются в словах. Они дышат вместе с нами, звучат изнутри, будто это не музыка, а голос самой души. Именно такой стала музыка к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион. История немой женщины, которая разговаривает с миром только через прикосновение к клавишам. Автор этой звенящей тишины – британский композитор Майкл Найман. Ему удалось невозможное – создать музыку, где каждое нажатие на клавишу – это признание, боль и свобода. Самая знаменитая тема «The heart asks pleasure first» звучит как дыхание под водой, хрупкое, ускользающее, почти невыразимо красивое.

Любопытно, что в фильме эту музыку исполняет сама актриса Холли Хантер. Она действительно сама играет на пианино, и этот факт добавляет подлинности каждой ноте. А в альбомной версии за инструмент садится сам Майкл Найман. Его пальцы, как перья, касаются клавиш. Тема основана на старинной шотландской песне «Gloomy Winters Nu Ava». Это не случайность. Музыка словно мост между временами, как сама героиня фильма, между двумя мужчинами, двумя мирами, двумя жизнями. Саундтрек пианино стал классикой современной киномузыки. Его переигрывали оркестры и рок-группы, использовали в показах мод и фигурном катании. Он вдохновил финскую группу Nightwish, Александра Маккуина, японских чемпионов и тысячи слушателей по всему миру. А все потому, что в этой музыке правда, та, которую не скажешь словами. Только тишиной, только прикосновением.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера
3: Прежнего».
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф Рига-Силтумс для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем предприятия «Рига-Силтумс». В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: down, oh hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Погода на радио Мелодия.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным. Однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Миксмедиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Веструс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф «Рига-Силтумс» для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем предприятия «Рига-Силтумс». В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

радио «Мелодия».

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «ни учебы, ни работы». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост.

0: тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние два года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин и 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу: 17,1% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%. На первом рабочем заседании нового кабинета министров во вторник, 2 июня, будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии, свидетельствует повестка дня заседания правительства. Министерство экономики подготовило для рассмотрения в правительстве доклад о влиянии обострения ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии, сценарии и направления действий, который будет рассматриваться на закрытой части заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство Латвии. В повестку дня заседания включено рассмотрение доклада Министерства экономики о реализации закона о поддержке деятельности стартапов и доклада Министерства благосостояния о волонтерской работе в Латвии. Центральная избирательная комиссия разработала поправки к закону о выборах в Думу самоуправления, цель которых – способствовать активности избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к проведению выборов. Одно из самых существенных изменений касается сокращения срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. Как поясняет Центральная избирательная комиссия, действующие нормы приводят к ситуациям, когда избиратели не могут проголосовать в том самоуправлении, где они фактически проживают, а также не соответствуют современным привычкам мобильности населения. В то же время, как указывает комиссия, эти изменения позволят обеспечить более актуальный учет избирателей и потенциально повысят интерес населения к участию в выборах. Поправки также предусматривают согласование различных сроков с порядком выборов в Сейм и Европейский парламент, в том числе устанавливая, что избиратели смогут подавать заявки на голосование по почте за 35 дней до выборов. Также планируется уточнить порядок подачи кандидатских списков. Их можно будет подавать со 135 по 120 день до выборов. Эти изменения предоставят избирателям больше времени для ознакомления с кандидатами, а также будут способствовать более качественным предвыборным дискуссиям. ЦИК предлагает ряд других изменений, в том числе упрощение порядка смены депутатов, уточнение требований к предоставляемой кандидатам информации, более ясный порядок объявления результатов выборов и прочее. Отдельные изменения касаются технических аспектов организации выборов. В целом, как указывает Центральная избирательная комиссия, законопроект положительно повлияет на развитие избирательной системы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на госбюджет. Планируется, что в среду, 3 июня, подготовленные Центральной избирательной комиссией предложения по поправкам рассмотрит комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений. В Латвии 6 июня начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. При участии в выборах во всех 5 избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 миллиона 39 582 евро. Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. 36% жителей Латвии за последний год увеличили потребление безалкогольных версий популярных алкогольных напитков. Еще 9% отметили, что стали употреблять такие напитки значительно больше, чем раньше. 93% респондентов за последний год хотя бы один раз употребляли такие напитки. 58% делают это раз в несколько месяцев. 27% несколько раз в месяц, около 11% каждую неделю. Чаще всего покупатели выбирают безалкогольные коктейли. 32%. Безалкогольное игристое вино 25%, безалкогольное пиво 17%. Основные причины выбора таких напитков – необходимость управлять автомобилем, что отметили 47%, и желание избежать опьянения, что упомянули 25%. Также отмечаются забота о здоровье и стремление сократить потребление алкоголя, что отметили около 12%. 56% респондентов считают, что безалкогольные напитки помогают снизить общее потребление алкоголя в обществе. 20% с этим не согласны. При этом 73% считают безалкогольные напитки более здоровой альтернативой алкоголю. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и Пассажиру-Вилсенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавший за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Позднякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариня Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. К Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виестур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству «Лето» сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной кампании повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменения тарифа зависят от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компании регулярно публикуют данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Ригасилтумс». В «Латвэнерго» пояснили, что цены на используемый ресурс, природный газ, в последние месяцы выросли, и, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в мае. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию «Латвэнерго» не изменились. Предприятие регулярно публикует информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии «Ригас Силтумс» свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительно объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в «Латвэнерго», нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейнбергс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем «Ригас Силтумс». Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%. Что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты, реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро, за год увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы общепита 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе 2011 евро, а самая низкая в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11 евро 87 центов, за год увеличившись на 2,3%. Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощь, и обращать особое внимание на правила безопасности у воды. Особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое место местоположение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи. В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии. 10,6%. Далее следует Испания 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%, на Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13 миллионов 240 тысяч безработных. Из них 11 миллионов 80 тысяч человек проживали в государствах еврозоны. Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, и лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дзилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексма и Пассажиру-Вилсенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариня Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделя», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Веструс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф Рига-Силтумс для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столица

ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «ни учеба, ни работы». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние 2 года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин и 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу. 17,1%